Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо, что у девушек были чувства.

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе, в невозможности примирений, не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом, где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы, а какое кино снимали наши лучшие режиссеры, а какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

captain speaking. Welcome, all you space cadets.

0: что легкой птицей плавает счастье в небесах.
1: Где же оно плавает, птицей счастье?
0: Искать надо. Дальние земли есть неведомые. Дивы там разные живут. Ты его изловить сумеешь.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Yep.
1: Yes.
2: Off the grid.
3: You said the tempo.
1: I feel naked, brother.

connection. The absolute purity.

Из меня два слова не вытянешь. Все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова. Все услышанное сейчас подели на два, еще на два.

что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа, что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.

собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор в международной жизни. В то время я, собственно, только окончил авиационное училище, стал летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, в общем, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что если так, то когда-нибудь сюда. Но все это развитие техники произошло настолько быстро, настолько стремительно, что, следя за нашей печатью, за выступлениями, которые были в нашей печати, о запуске второго спутника на борту собак и лайки, третий спутник, космические корабли, просто не вытерпела душа. В это время я служил в одной из частей военно-воздушных сил. Написал рапорт. Разобрали рапорт. Ну и доверили участвовать в отборочной комиссии. Отбор был таков, что даже малейшая царапина в организме, она не давала права человеку. Ну, к счастью, мне таких царапин не было. Начались упорные и долгие дни тренировок, упорной напряженной работы. Нужно было пройти массу теоретических предметов, совсем познакомиться, да не только познакомиться, а нужно было разбираться. Здесь слишком много было. Здесь была и геофизика, и астрономия, и высшая математика, и техника. Ну, абсолютно все в полном голове. Очень много тренировок, чтобы познакомить человека, посмотреть, как реагирует его организм на те или иные факторы космического полета, на вибрации, на перегрузки, на невесомость, на тепловые перегрузки. Мы занимались и легкой атлетикой, и футболом, и баскетболом, и волейболом, и бадминтоном, и хоккеем. Ну, что только мы не делали. Буквально абсолютно все. И гимнастика, акробатика. Все это дало возможность подготовиться нам к космическому полету и подготовиться неплохо. Затем был произведен наиболее тщательный отбор уже из числа космонавтов. Туда попал и я. И я очень счастлив, очень доволен, очень рад тем, что оказался в числе самых первых кандидатов на космический полет. Конечно, друзья мои, все товарищи, их много. Все они хотели бы быть первыми. Все они хотели бы полететь в космос первыми. Все они подготовлены не хуже, чем я, а может быть и лучше, но...

здесь, степь от края и до края, сколько можно видеть. Причем степь уже была красивая, цвели маки, так немножко даже такая красноватая. От этого били и цветов, которые были в это время в степи. Выстроилась команда стартовая, которая подготовила ракету, корабль к полету. Мы вышли с Германом из автобуса, он пожелал мне счастливого полета. Мы с ним расцеловались на прощание, расцеловались с товарищами нашими космонавтами, которые провожали нас. Я подошел, доложил председателю государственной комиссии о том, что полет готов. Конечно, все волновались. И, пожалуй, вот этот момент, момент доклада и момент перед посадкой корабль, он такой более эмоциональный момент. И тут и я, конечно, расстроился, и все расстроились. Полет первый, полет бортом такой неизведанный пока, не ясно. Затем поехали на лифте слесаря, которые должны были закрывать крышку люка, проверять герметичность люка, и которые, так сказать, были последними людьми, с которыми я попрощался перед своим полетом. Они все желали мне доброго пути, похлопали по шлему скафандра, закрыли крышку люка. Я уже был готов к старту, но волнение было очень большое. И мне как-то, ну, просто захотелось помочь этим людям сбросить то напряжение большое очень, которое было у них. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я старался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку.

перед этим как-то всегда положено, перед большим сложным делом положено было отдохнуть. Все доктора несколько сомневались, будем ли мы спать в эту ночь. Но пришлось их разочаровать, даже несмотря на то, что безо всякого их снотворного, которое они предлагали, мы спали всю ночь совершенно мертвым сном. Правда, доктора не спали, не волновались. Ну, сами представьте себе, что было волноваться нам. Технику мы изучили так досконально, и так мы ее хорошо знали, что в работе ее мы полностью не сомневались. Взять этот громадный ракету-носитель, ведь это такая махина, такая мощь, для которой вот этот космический корабль, который выведен был на орбиту, на котором я летал, но это еще орешек. Она может выводить гораздо сложнее, гораздо больше по весу корабли, на которых будут летать дальше. Очень умные машины. И очень надежные, работает совершенно безотказно. Тем более, что эту технику-то, эту ракету, этот корабль создавал наш честный советский человек, труженик, простой рабочий, который знал, что он делает, знал, во что он вкладывает душу, знал, для чего это дело пойдет. Так вот именно в нее вложены души. А разве имеем мы, скажем, я и мои товарищи, имеем ли мы право сомневаться в душах советского народа?

Ну, собственно, утро это, 12 апреля, было хорошим, солнечным утром. Когда нас разбудили, то начало светать. Хороший был, красивый русский рассвет. Солнце вставало так, из-за холмов. Несколько белых перистов облаков на небе. Такой красивый рассвет. В это время мы встали, умылись, покушали как следует. Перед дорогой, как положено. Собрались, пошли на обследование. Ну, врачи осмотрели, нашли, что состояние здоровья вполне удовлетворительное, как они написали, конечно. Ну, в общем, все было так же, как и в обычных условиях. Все было хорошо. Одели скафандр, приготовились, все подогнали, проверили все системы, сели в автобус, поехали на старт. Затем посадка в кабину корабля, проверка работы всего оборудования, всех систем. Все системы, все оборудование работало очень хорошо. Никаких замечаний ни у меня, ни у моих друзей не было. А друзья проверяли снаружи, находились рядом, и по приборам видели абсолютно все. Они гораздо больше придирались к оборудованию, конечно, чем я. Минута до старта и старт. Взревели ракетные двигатели, много шуму, грохоту. Ракета плавно, очень плавно снялась со стола, даже очень трудно заметить этот момент. Простому человеку. Снялась она и пошла вверх. Ну тут, собственно, было ли страшно или не страшно, трудно судить, потому что некогда было страх испытывать. Тут нужно было слишком много работать, слишком много передавать на связь, по каналам связи, следить за работой оборудования, проверять, контролировать и докладывать. Получать команды с земли, получать информацию с земли. Растут перегрузки, несколько вибраций, подрагивание ракеты. Все идет хорошо. Еще растут перегрузки, опять раз, все хорошо. После прохождения плотных слоев атмосферы сразу же в иллюминаторы появилась наша родная Земля. Ну и тут сразу такое радостное и довольное чувство. Летишь над землей с такой громадной скоростью, работает такая мощная машина, все тут поет. В иллюминаторы были видны наша Земля, были очень хорошо видны крупные наши целинные квадраты полей, распаханные, пашни очень хорошо видны. Ну там на целине пашут миллион на миллион, там видны эти квадраты очень далеко. Затем появилась невесомость. Но это чувство немножко необычное для нас, земных людей, и очень трудно нам с вами сейчас представить, вот, ну как мы, в каком положении оказались, если бы сейчас вдруг все приподнялись от кресела, повисли бы в воздухе. Очень трудно, конечно, представить себе. Но к этому чувству человеческий организм привыкает очень быстро. Буквально прошло 3-5 минут. Я уже мог совершенно полностью, совершенно работать то, что делал. Я и в это время, пока это привыкал организм, просто немножко как-то, немножко неудобно было. Но затем очень быстро привыкаешь и становится все то же самое, как было. Наблюдал нашу Землю, береговая линия очень хорошо видна, вода в океанах, моря, острова очень хорошо видны. Постоянно вел работу, очень много было работы, очень был загружен,

это никаких физиологических затруднений не вызывает в организме. Все это осуществляется точно так же, как у нас с вами на Земле. Небо очень интересно сразу показалось. Правда, я, когда летал на истребителях, то видел этот цвет неба. Несколько, правда, не такой. Но уже близко к этому. Это совершенно черный цвет. На этом черном фоне ярко и контрастно, гораздо контрастнее, чем здесь на Земле, в темную южную ночь можно видеть звезды. Они выглядят гораздо контрастнее. Земля наша имеет очень нежный, очень красивый ореол. У самой поверхности Земли, когда наблюдаешь на горизонт, такой нежно-голубой небесного цвета атмосфера имеет такой цвет. Затем этот цвет плавно переходит в синий цвет, фиолетовый цвет, и затем переходит в черный, черный цвет неба. Все это зрелище очень красивое, очень приятно наблюдать. Ну, конечно, я не писатель и не поэт, как передать. В это время я пролетал над Тихим океаном. Затем корабль входит в тень Земли. Вход в тень Земли осуществляется очень быстро, очень резко. И сразу этот момент даже так неопытному глазу трудно заметить. Вот прям такое явление, как вдруг земная поверхность была очень ярко освещена, ярко выглядела в иллюминаторе. Ничего не видно, совершенно темно. Проверил, проконтролировал по времени. Оказывается, точно как я и предполагал, корабль вошел в тень Земли. И при полете в тени Земли на земной поверхности ничего не наблюдалось. Очевидно потому, что в это время я проходил над водной поверхностью. Прошел над Тихим океаном, обогнул южную оконечность Южной Америки, вышел в Атлантический океан, вышел из тени Земли. При выходе из тени Земли наблюдалось несколько иное явление, чем обычно по горизонту. В это время иллюминатор корабля попал на лучи с горизонта, где через земную атмосферу просвечивало солнце. И вот очень интересно, очень красочно наблюдать а разложение солнечного света в земной атмосфере. Это была громадная радуга. У самой поверхности Земли ярко-оранжевый ореол. Затем цветами радуги переходит с оранжевого в голубой, синий, фиолетовый, черный цвет неба. Причем это зрелище длилось очень недолгое время, так как скорость корабля была очень большая. Сами посудите, 28 тысяч километров в час. Система ориентации работала очень хорошо, связь была непрерывная. Получал полностью информацию о полете, о выведении, о том, где я прохожу. И, собственно, я и сам полностью видел, где я прохожу. По оборудованию корабля, которая позволяла мне видеть, и по земным ориентирам, которые я очень хорошо видел и наблюдал. В это время проходил над Африкой. Над Африкой же включилась тормозная двигательная установка, отработала положенное ей время, сняла необходимую скорость, корабль перешел на переходной эллипс, перешел на траекторию снижения. Прошел над Африкой, уже настроение вообще бодрое, хорошее. Корабль входит в плотные слои атмосферы, возникают высокие температуры. Но правда, я не чувствую этих высоких температур. Температура в кабине корабля постоянно была в течение всего полета 20 градусов. За счет умов наших ученых, наших инженеров создана такая специальная обмазка корабля. Перепад температур был большой, но он не ощущался.
происходит приземление на нашей советской русской земле. Первая встреча с нашей колхозницей. Она сначала немного напугалась меня, но потом мы подружились. Ну, сами себе представьте, вдруг вышел человек в ярко-оранжевом скафандре, идет ей навстречу. А может, это еще какой-нибудь Пауэрс прилетел? Ну, мы с ней быстро подружились, нашли общий язык. Подошли колхозники, помогли связаться по телефону. Сразу же прилетела наш вертолет, поисковая группа. Помогли связаться по телефону с Москвой, с правительством, доложить о выполнении полета. В это же время, буквально минут через 25-30 после окончания полета, получил очень теплое, очень сердечное, очень хорошее письмо от Никиты Сергеевича Хрущева. Затем разговаривал по телефону с Никитой Сергеевичем, с Леонидом Ильичем Брежневым, доложил о выполнении задания, получил поздравление от имени Коммунистической партии, Советского народа, Советского правительства. Ну, затем встречи в Москве. На будущее перспективы у нас, космонавтов, у советского народа, развитие советской космической науки очень большие. Все мы очень хотим летать. Здоровье это позволяет. Корабли наши хорошие. Летать будем много, далеко, по самым далеким маршрутом. И правильно поется в песне, что до самой далекой планеты не так уж друг.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность.

тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть.

calculating heart. There is no value but its beat.

0: Сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья.
1: Мне бы только, чтоб дети не погибали в чреве.
0: Стоит ли жить, когда что-то еще не родилось?

0: хулиганы на пике пиявок.
1: Пиво. Пиво.
0: Влияние пива и сметаны на пике пиявок.
1: Пиво. Пиво. Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стоять, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамас в старости. Рождается в Тамасе и умирает в Тамасе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь, немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, теперь иди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора, иди в школу, заканчивай институт, зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все, давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга, один ребенок пишет, рождаются, рождаются, умирают, умирают, черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу, можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, теперь иди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти.

0: меняет ли личность? Меняет ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняет. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он не изменился. Изменился его опыт. Его представления о жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
0: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз, насколько вы помните. Почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без этих обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной, я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем, и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет, нет, тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Но если у меня запорожец, 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерло, исчезло. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу быть. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться. Если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи. Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Но немного.
2: немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу. Заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает, чистый свой. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги. Заработал, снова построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать.

заключенные в замкнутый цикл материи, путь природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход, какие есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Уже все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь. Это путь сознания Кришны.

гудки. Это мой телефонный номер. Наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: Göttingen.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

wake up in heat. How do you

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко сказали с надменной тоской:

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой.

недели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо за зарядки.

доброе утро этому миру. Доброе утро этой жизни. Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.